0: Ребята, всем доброе утро.
1: Ребяточки. Ребятули.
0: Как ты даешь мне сдачу? Я покрутила пальцем у виска, он быстрее успевает тоже мне. Показала ему средний палец, он мне тоже средний палец. Ладно, ребята, всем доброе утро. Это Васаби Шоу, с вами Эльвира Азарова, с вами Антон Павлов. Всех приветствуем на волнах Energy FM.
1: Yes, доброе утро.
0: Что мы будем с вами сегодня делать?
1: Что?
0: А я скажу.
1: Говори.
0: Мы будем обсуждать всевозможные виды психологического насилия дома.
1: Давление.
0: Давление, да, с которым вы сталкиваетесь у себя дома. Ребята,
1: жизни.
0: Тема звучит следующим образом. С каким психологическим давлением вы сталкиваетесь в своей семье? Но это ровно так же можно и сказать,
1: знаешь,
0: что это
1: смотри.
0: Психологическое насилие.
1: Ну да, на меня давят.
0: Я, когда мне дети говорят, а что есть, а что поесть, а что будем есть, а что есть. Вот тоже терпеть не могу, понимаешь? А у тебя что, когда тебе что запрещают?
1: Ну, когда хватит бухать, сколько можно.
0: Не, бухать
1: уже
0: не надо говорить. Хватит выпивать, да?
1: Выпивать, да.
0: Вот это. Да, и еще вчера один наш слушатель написал, я считаю, что вам нужно обсудить тему о психологических видах насилия дома, потому что я считаю, что моя жена на меня давит, она отправляет меня закодироваться.
1: Вот, видишь, понимаешь,
0: а что
1: это
0: плохого?
1: Тоже давление.
0: Ну, подожди, а почему это давление? Я не понимаю.
1: Ну, для него...
0: Если мужчина сам говорит своей жене, я больше пить не буду. Но если он больше пить не будет, почему бы ему не пойти и не сделать эту кодировку? Why not?
1: Ну, наверное, видимо, не хочет.
0: Или why not? Ну, почему нет?
1: Why not? Это когда спрашивают, почему...
0: А why not?
1: Why not? Это почему нет?
0: Я правильно сказала.
1: Почему,
0: вот
1: Наташа?
0: Мой английский, ребята. Вот мой английский.
1: Why
0: вот, но все-таки, Наташа. Ну почему нет? Почему нет?
1: Почему
0: вот,
1: да?
0: Вот, например, да, например, я алкашка. Ну, допустим. Муж мне говорит, я с тобой разведусь, если ты
1: это
0: там
1: давление.
0: Себя не закодируешь.
1: Это давление.
0: А я же могу сказать, разводись, я буду дальше выпивать. А я же хочу сохранить и семью, уют, комфорт. И в то же самое время оставить за собой право, получается выпивать.
1: Понимаешь?
0: Тогда ты скажи, что я не буду бросать выпивать, понимаешь?
1: Тогда понимаешь, как это произойдет?
0: Как это произойдет?
1: А это будет происходить технично.
0: Технично?
1: Да.
0: Так.
1: Угу. Потому что, ну, чтобы он не узнал, потому что это будет давление. Ну, например, у нее сложный период, и муж не может, например, понять, что...
0: Иди к психотерапевту, к наркологу.
1: Много вопросов. Мы не так много зарабатываем, чтобы...
0: Да ну да ладно!
1: Нет, к примеру,
0: было бы
1: я
0: желание.
1: Тебе... Нет, ну подожди, ну давай, мы с тобой...
0: Все, я так и знала. Что? Вот если я сейчас эту тему подниму, ты будешь защищать честь и достоинство алкоголя, вот
1: нет.
0: Прям с пеной у рта до конца.
1: Хорошо,
0: рвать
1: давай
0: на
1: другое.
0: Все,
1: давай
0: и на мне
1: возьмем,
0: тоже.
1: Давай другое. Смотри, когда женщина, например, тебе запрещает выходить куда-нибудь там с другими женщинами.
0: Подожди, мы же еще алкоголь не обсудили.
1: Ну, ты мне уже сказала, что это зло, почему-то я застаиваюсь.
0: Алкоголь
1: так.
0: Это зло, да,
1: ну, да,
0: но все-таки.
1: Ну, как бы и должен
0: все-таки,
1: быть
0: смотри,
1: кто-то
0: мужчина,
1: тебе в противовес.
0: Ну, например, вот...
1: Я тебе просто примеры привожу, что бывает...
0: Да не кричи на меня! Что это, мы в Марокко?
1: Это я в защиту так сказал.
0: Нет, ну вот мужчина, например, выпивает. И он говорит, да, действительно, что-то я часто стал выпивать. Жена говорит, а ты можешь бросить? Он говорит, да я и так могу, да я и так не
1: но
0: буду
1: я не
0: пить.
1: Хочу.
0: И он начинает, клянусь мамой, клянусь жизнью папы, клянусь детьми, я все, я пить не буду. И она говорит, слушай, ну чтобы мне было спокойно, раз уж ты даешь такие клятвы и даешь мне обещание не пить, пойдем и сделаем кодировку и начни пить таблетки. Ой, вот есть же специальные таблетки, которые жены мужьям подсыпают, и у них якобы аллергия на алкоголь.
1: Ну,
0: есть такие таблетки,
1: ну,
0: да.
1: Что это за дичь? К чему это мы пришли вообще? Что вот. Это за насильственная такая?
0: Почему насильственная?
1: Ну, вот, нет, подожди.
0: Тогда ты можешь сказать, не насилуй меня, я буду продолжать выпивать. Если тебе не нравится, можешь взять детей и идти, да, куда глаза глядят, да, то есть тебя выгнать.
1: Нет, ну, а почему,
0: или себя,
1: например, как-то
0: выгнать прийти, из этой семьи?
1: Почему, например, как-то прийти к консенсусу? Да,
0: а если он не понимает, если он каждый день
1: середине,
0: это делает?
1: Ну, значит, сократить каждый день.
0: Ну вот, но он не хочет, но он... Нет, он говорит, я не буду, а потом раз, пошел и тихо тяпнул.
1: Ну, смотри, если вот, например...
0: Это же виды психологического давления и насилия.
1: Если, например, пенного, то, ну, в принципе...
0: Нет, нету такого, знаешь?
1: Нет такого,
0: нету такого.
1: Тогда ладно. Я нет тогда такого. Не знаю, о чем мы сегодня
0: это как
1: говорим.
0: Винные алкоголики,
1: нет, но...
0: которые... Не, ну алкаши, которые вот это нет, прям
1: подожди,
0: водку
1: смотри,
0: пьют,
1: стоп.
0: Там вискарек. А я-то винный, нет. Я пью вино.
1: Хозяйка,
0: ну
1: подожди.
0: Пусть каждый день по две бутылки, да даже каждый день по бокальчику. Ну я разве алкоголик? Я не алкоголик.
1: Нет, я...
0: Скажи Волочковой, что она алкоголичка и давно уже спилась, да? То есть...
1: Так она же как говорит?
0: Она бросится
1: я
0: на тебя.
1: Я с бокалом дорогим просекко и с свежей клубникой.
0: Вся страна
1: бухает, а я
0: Волочкова с бокалом дорогого просекко и клубникой, свежей клубникой, да.
1: Значит, алкоголь, алкашка.
0: Да, и она говорит это из одного интервью.
1: Да-да-да, я пересматривал
0: другое. Да, у меня сохранены все эти ее мемчики, да. Ну вот, но человек абсолютно спившийся уже, но мы же понимаем, да? У нее уже и мозги как-то это... Ну, понимаете.
1: Вот я тебе, смотри,
0: стали...
1: подожди, я да. с тобой соглашусь, да, алкоголь зло, в любом проявлении,
0: да.
1: в любом случае,
0: но,
1: да.
0: Но мужчина же сам
1: смотри.
0: Обещает, тогда ты не обещай,
1: да.
0: тогда
1: нет.
0: ты скажи, я буду продолжать
1: нет,
0: пить,
1: нет, нет.
0: хочешь стать созависимой,
1: да
0: я зависимый,
1: да
0: ты созависимая.
1: Ну, можно я же тебе дальше так говорю. Окей, и он выбирает семью,
0: да.
1: начинает себя ломать и не,
0: да.
1: и не выпивать.
0: Да.
1: Мы же об этом и говорим. И это же вид психологического давления.
0: Так это же был его выбор.
1: Я понимаю.
0: Но с другой стороны, как говорят...
1: Мы же сейчас говорим не о выборе или о чем-то,
0: говорят,
1: мы говорим
0: у тебя проблемы с алкоголем. У тебя ведь, по сути, проблем-то нет. Тебе только весело и хорошо. Проблемы нет, только
1: у
0: окружающих
1: да.
0: тебя, да. Вот если там дома кто-то выпивает, там, братишка, там, сестренка, я не знаю, там, мама, папа. Ведь у них на самом деле нет проблем с алкоголем.
1: У них вообще-то все
0: проблемы
1: здорово.
0: Только у окружающих.
1: Вот именно. Поэтому вот. Со своими проблемами разберитесь.
0: Защитил все-таки честь.
1: Как-то
0: отстоял.
1: Так, да.
0: Но вот я просто не понимаю вот этого вранья. Зачем ты врешь? Скажи, я все равно буду это делать.
1: Чарли
0: понимаешь?
1: Шин так и говорил.
0: Вот, все.
1: Я на
0: просто,
1: его стороне.
0: Да. Почему? Ну, почему ты на
1: нет,
0: ее стороне?
1: Смотри,
0: он прекрасный, потрясающий
1: конечно,
0: актер.
1: Да, я поэтому и говорю, почему
0: нельзя
1: я его стороне.
0: Отменить того, что он наркоман и алкоголик.
1: Это плохо, это зло.
0: Да.
1: Нет, ты знаешь... В любом случае,
0: но
1: даже
0: ты
1: там,
0: тогда можешь
1: бывает,
0: найти да, себе женщину,
1: которая
0: опять
1: будет,
0: же,
1: принципе,
0: Сози.
1: Да.
0: Ты будешь зависимым, она будет
1: разделять свои интересы какие-то.
0: Да, да. Все.
1: Да.
0: Она не то, чтобы... Вот я заметила, алкоголики, мужчины, они не любят женщин-алкоголичек.
1: Ну,
0: она не то, чтобы будет разделять с тобой твое хобби. Она просто будет тебе не мешать.
1: Ну, она будет как-то, знаешь, выступать катализатором каким-то, знаешь...
0: Она будет даже тебе это покупать,
1: нет,
0: разрешать,
1: знаешь,
0: откладывать нычку за нычку.
1: Нет,
0: говорит,
1: все равно,
0: на
1: благодаря,
0: тебя, Антосенька,
1: нет,
0: выпей.
1: Благодаря ей ты все равно будешь понимать, что...
0: Тогда этот брак будет крепким.
1: А,
0: но
1: что,
0: как
1: например...
0: только ты... Да подожди ты. Но как только ты пойдешь в рехаб
1: подожди,
0: или куда-то...
1: я могу,
0: я могу говорить, ты не можешь. Я
1: ой,
0: хозяйка,
1: ладно,
0: ты
1: все.
0: Никто. Вот, и значит, смотри, Тосечка.
1: Тогда я вообще молчу.
0: И если ты пойдешь в рехаб...
1: Так.
0: Или когда ты пойдешь в рехаб?
1: Никогда.
0: В первую очередь, тебе скажут, чтобы ты привел того человека, кто с тобой. Либо мама, либо супруга. Они должны будут тоже проходить там много-много этих, значит, как
1: а,
0: этих...
1: Откуда у тебя столько информации? Ты проходила
0: я
1: уже?
0: Знаю. Нет, не проходила, Тосечка. Но я знаю, я все это изучала, я все знаю, Тосечка. Касательно этой темы, всяких зависимостей, пагубных привычек, да. То есть там надо будет либо тебе менять жену, или маму, которая
1: так.
0: способствует этому, да? Либо же вам вместе лечиться, вместе. То есть и созависимому человеку в семье, то есть там жене или маме, и самому зависимому, да.
1: Слышали, родственники?
0: Ты так к своим обращаешься?
1: Да.
0: Своих оставь в покое, пожалуйста, Антон.
1: Нет, ну вдруг они тоже соберутся меня лечить.
0: Да, тогда надо будет группу... Значит, если ты алкоголик, ты посещаешь группу анонимных алкоголиков.
1: А я не согласен, что
0: например,
1: я
0: допустим, твоя мама или твоя
1: как
0: супруга, она посещает группу
1: да.
0: поддержки.
1: Молодец.
0: Вот эту вот группу поддержки, но не твою группу, где там алкоголики,
1: нет.
0: а те, кто созависимый в семье.
1: Хочешь, шутка у меня есть
0: да.
1: в тему. Пришел, говорит, в клуб анонимных алкоголиков. Уже, говорит, третью неделю бухаю, не знаю с кем.
0: А в чем шутка, Антон?
1: Ну то, что они анонимные,
0: но
1: друг друга не знают.
0: Это же не шутка.
1: Ну почему, это шутка?
0: Нет.
1: Это шутка?
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Это черный юмор.
0: Пошел вон отсюда, все. Ты со мной споришь, ты мне не нравишься. Ты противный.
1: Потому что это шутка.
0: Я не хочу с тобой общаться. Уходишь. Быстро встал, собрал вон свою котомочку и пошел вон отсюда.
1: Кстати, еще один момент.
0: Зачем ты меня сейчас отвлекаешь?
1: Я тебя не отвлекаю.
0: Я сказала, уходишь.
1: Еще один
0: эффект.
1: Подожди, послушай про котомочку. Эффект Манделы. Вспомни, когда ежик в тумане уходил в конце. Как он уходил с этим, как его, со своим...
0: Я не помню.
1: Ты же помнишь.
0: А вот и нет.
1: А вот смотри, хорошо, в песне «Прекрасное далеко».
0: Антон.
1: Ты понимаешь, они, оказывается, теперь поют в, не в чудесные
0: сейчас
1: края.
0: Сейчас будет эффект Манделы в эфире. Я сейчас просто тебя отсюда выгоняю.
1: Не надо.
0: Слушатели будут писать, где Антон? А я скажу, его никогда здесь и не было.
1: Я буду на твоей стороне.
0: Все.
1: Ты права.
0: Я говорю, ты должен здесь
1: Все
0: меня
1: хорошо.
0: Поддерживать.
1: Я тебя
0: ты
1: поддерживаю.
0: За что? Ты за что зарплату получаешь? Скажи мне. За то, что ты довесак.
1: Довисаю?
0: То есть я вес, а ты вот до веса. Ты
1: а
0: вот
1: я до него.
0: До нужного веса ты вот...
1: Нет, я думал,
0: понимаешь,
1: до него
0: со мной здесь?
1: Впереди.
0: Нет. Вот на весы положили меня, вырезку. Так. И тебя кинули, чтобы там добить. Например, надо нам 10 килограммов мяса.
1: Так.
0: Меня положили, килограммчика не хватает, и тебя докинули.
1: И что там докинули?
0: Ну вот. Тебя.
1: Это я.
0: Это ты до веса, да. И получается 10 килограммов, понимаешь? Но тебя всего лишь 10%, и ты до
1: значит,
0: веса.
1: Значит, ты перевесок?
0: Нет. Я главная. Я вот этот...
1: Ты вес.
0: Я главная вырезка, понимаешь? А ты вот это вот, которого туда вот... Докидывают.
1: Шмяк.
0: Ко мне докидывают.
1: Шмяк.
0: Все. Ты поэтому должен просто добавочку закидывать.
1: Все,
0: и все.
1: Ладно, хорошо.
0: Ребята, мы будем как-то сегодня обсуждать, где ваше сообщение, тему такую, с какими психологическими давлениями вы сталкиваетесь в семье. Я скажу.
1: Давайте
0: еще.
1: Так, мы же решили эту тему обсудить. Давайте где-то в шуточной форме. То есть,
0: да,
1: опять-таки.
0: Да. Вот у Антона, он да. сказал мне вне эфира: он говорит: на меня супруга давит. Вынеси мусор, сходи да. в магазин.
1: А ты еще лежишь на диване, понимаешь?
0: Да, он это воспринимает как виды
1: это
0: психологического давления.
1: Конечно, давление,
0: да.
1: Да.
0: да.
1: Что это такое? Или знаешь,
0: или же когда ты не хочешь,
1: подожди,
0: когда
1: она спрашивает,
0: ты...
1: что сегодня
0: Спасибо.
1: Приготовить тебе.
0: Почему ты говоришь «подожди» и перебиваешь меня?
1: Ну, просто сказал...
0: Твое ты... «подожди» — это что, какое-то стоп-слово? Скажи мне.
1: Нет, стоп-слово был бы какой-нибудь рефрижератор.
0: А я знаю, какие виды психологического насилия вот, есть в семье
1: Еще
0: от мужчин.
1: Да, какие?
0: Например, смотри, ага. я ему говорю, вот он прекрасный сотрудник, так. работник, он выполняет свою работу прям, вот знаешь,
1: от
0: вот не придерешься, ага. да, он профессионал
1: так.
0: во всем.
1: Ну, в работе.
0: Но, ну, во всем вне дома,
1: ага.
0: да, а дома у него начинаются вот эти виды психологического насилия над женой. Какие? Бытовое. Я ему говорю, там на плите стоит борщ,
1: так.
0: он уже остыл. Поставь на вторую полку холодильника, поставь.
1: Да, ну, обычно. Да.
0: да, просто вот
1: так.
0: Попросила. Ну. Зная, что он затупит, я ему повторила. Зная, что он может сказать, а ты мне такое не говорила, я ему написала.
1: Это конкретный
0: уже.
1: Пример?
0: Да, конкретный пример.
1: А,
0: уже
1: тогда.
0: Я попала, да, в эту, значит, ловушку психологического давления и насилия
1: да.
0: от мужчины в семье. Да, потом я прихожу домой, там, в полночь, например, там, после работы,
1: так.
0: смотрю, а он не убрал этот борщ.
1: А в чем проблема была?
0: Он мне говорит, извини, я забыл, я спешил посмотреть футбол. Ну, я же сказал тебе, извини. Я начинаю на него орать. Я начинаю на него срываться. Мужчины, узнаете себя, да? Вы понимаете, да? Я начинаю ему говорить, ну, почему ты меня не слышишь? Ну, почему ты такой тупой, придурочный? А что ты меня оскорбляешь? Все, понимаешь, он уходит. Я захожу в его поиск, потом, да, там, например, в его телефоне, там, спустя месяц я вижу, меня жена постоянно унижает, оскорбляет, она орет на меня, понимаешь, да? Потом я узнаю, что кому-то из наших знакомых он сказал, да, она вечно недовольная, да, она вечно орет, а я на него не орала. Я просто сначала прошу тебя вежливо, пожалуйста, мне это не нравится, убирай обувь на полочку, убирай обувь с порога, пожалуйста, убирай эту
1: О,
0: обувь.
1: Я как будто домой попал.
0: Да, он этого не делает. Я ему говорю, пожалуйста, ну там, например,
1: да,
0: ну допустим, не мажь козявки на шторки, не мажь козявки на шторки,
1: это же так удобно,
0: не мажь там эти козявки на об край дивана,
1: да,
0: и он продолжает это делать, это происходит на протяжении долгих лет жизни нашей совместной. Я когда это вижу, я начинаю, допустим, ребят, это просто примеры, я примеры привожу, да, на него орать. И он говорит, вот какая ты истеричка, постоянно на меня орешь. постоянно я тут нахожусь в каком-то таком, знаешь, жертвенном состоянии. Я жертва, а ты вот такой тиран, который давит на меня, вечно недовольная.
1: Ну, вот. Один из двух всегда таким будет.
0: Или же так. Интимная близость.
1: Так.
0: Я говорю, ну, допустим.
1: Давай.
0: Не буду, у нас же дети слушают. Ладно, не буду этого обсуждать, да? Ну, вот, например, да, ну, я говорю, что тебе приготовить? Что ты хочешь на ужин?
1: Это в интимной близости.
0: Нет, уже интимную близость мы проехали, потому что нельзя,
1: я думал,
0: у нас
1: ты,
0: дети
1: может быть,
0: слушают.
1: Аллегорию какую-то передумал.
0: Вот, да, и, например.
1: Ну, ты ему говоришь, что тебе приготовить.
0: Или простое, что тебе приготовить, да. Что тебе приготовить.
1: А он такой,
0: что
1: я люблю.
0: А он говорит, да мне без разницы.
1: Омлет.
0: Я беру и там нажарила на ужин кабачки. Он, фу, я это есть не буду, как это можно пожарить кабачки? Я тебя придумала.
1: Спрашивала.
0: Тысячу раз спрашивала, что ты хочешь, у меня есть настроение.
1: А у меня такая же ерунда
0: дома. Я приготовлю,
1: да?
0: Вот я считаю, или же. Сейчас я, все, девочки, мальчики, все,
1: понесла,
0: я разошлась.
1: Понеслась,
0: знаете,
1: открыт,
0: да, все.
1: Ящик
0: сейчас
1: Пандоры.
0: Минут 40 без песен, без
1: да.
0: рекламы, без ничего. Так.
1: Ящик Эльвиры открыт.
0: Открылся. Давай. Значит, что происходит
1: сундук.
0: Далее? Например.
1: Да, давай.
0: Я тоже не знаю, как что-то там делается дома, да, и
1: но,
0: он
1: например,
0: тоже не знает.
1: Например, починить светильник.
0: Нет, например, нет? Мы оба молодые родители,
1: а,
0: да, вот мы остаемся с ребенком.
1: Так.
0: И у него там, у ребенка, там, например, там расстройство желудка, и надо чуть чаще
1: или
0: ему
1: подниться,
0: менять
1: да?
0: Подгузники, его там подмывать
1: так.
0: ребенка. И мужчина, зараза такая, он сделает это нарочно очень плохо.
1: Да, ну...
0: И он как будто бы, и вот я замечаю следующее, он делает дома все нарочно очень-очень плохо.
1: Откуда ты знаешь? Может быть, нет.
0: Да? Да, ну прям, я хорошо знаю мужчин.
1: Нет,
0: для
1: но мы-то
0: чего?
1: Будем стоять на своем, что
0: тихо.
1: Нет. Для того, чтобы
0: для
1: не делать потом
0: этого. Для чего он это чтобы потом этого не делать?
1: Ну, естественно.
0: Понимаешь? И это тем не менее,
1: понятно.
0: На работе он прекрасный сотрудник, у него самые сложные задачи ему легко даются.
1: Вот поэтому
0: а
1: я
0: дома
1: такой.
0: Вот что-то такое примитивное, что может сделать даже обезьяна, он якобы не может.
1: Потому
0: поэтому
1: что
0: ты
1: лень.
0: Замечаешь, женщины, вот, например, она там овдовела, она первый год, там полгода переживает, плачет, смотришь на нее, она так плохо выглядит. Проходит пару лет, расцвела, помолодела,
1: ну, раз
0: счастливая.
1: На раз не приходится.
0: Приходится всегда. Вот. И она вся счастливая, вся сияет. Смотришь на каких-то холостячек,
1: так.
0: да? Вот пока она была замужем, она была затюканная. Как только она развелась, смотришь, она вся цветет, пахнет.
1: Смотри.
0: У нее какие-то хобби, вся такая интересная, волшебная, классная, да? Вот этот эффект
1: потому
0: брака.
1: Что, собирает,
0: что происходит? А мужчина в браке, да замолчи!
1: Время.
0: Расцветает, ну, да? Каким образом это да. происходит, Тосечка?
1: Да.
0: Потому что мужчина подъедает женскую энергию или виды психологического насилия. Женщина уснула там, устала и заснула
1: да.
0: днем.
1: Так.
0: Он либо будет звенеть стаканами ходить, либо будет громко топать,
1: это
0: либо ржать,
1: происходит.
0: Либо по телефону говорить.
1: Но
0: да?
1: это же день.
0: Или же он, она хочет выспаться в свой единственный выходной, да, допустим.
1: Да, допустим.
0: А он начинает утром харкаться, плеваться. Ха! Вот это в туалете.
1: Ну, а я как без этого потом вообще умоюсь, если это
0: вот.
1: Моя привычка?
0: Это виды психологического насилия. Он ее доводит. Или же есть другие мужчины,
1: так.
0: которые через детей доводят жену. Да? Вот он доводит детей до слез, чтобы с ними не играть. Они, папа, поиграй с нами. Он начинает играть. 5 минут проходит, все дети плачут. Он, ну тогда я не буду с вами играть. Это вид психологического насилия. Женщина начинает тревожиться, переживать, понимаешь, да?
1: Ну, да.
0: И потом она говорит, да ладно, не играй, все. И он все делает плохо. Либо какой-то ужин приготовит ужасный, который никто есть не будет, да? Чтобы в следующий раз ты его не просила. Или как дурачок. Он сразу становится наитупейшим созданием на планете, да? Ты ему составляешь список продуктов, он... идет за продуктами и покупает все испорченное, подгнившее, какое-то гнилое, все некачественное.
1: Да
0: почему
1: я
0: он
1: не
0: это
1: знаю,
0: делает?
1: Кто это так
0: подсознательно.
1: Делает.
0: Он не хочет нести ответственность за какие-то для него, опять же, да, какие-то низменные обязательства. Ведь у мужчины изначально от рождения раздутое эго. Понимаешь?
1: Нет, ну как-то
0: вот он,
1: свои деньги
0: ну
1: тратит
0: там?
1: На что-то...
0: Да.
1: Ну это тогда
0: Антон,
1: идиот.
0: Ну так и получается. Потом жена идет, она покупает качественную там продукцию, а мужчина все делает очень-очень плохо. Для чего он это делает? Он это делает, возможно, даже неосознанно, но для того, чтобы переложить эти скучные бытовые обязательства на свою супругу. То есть делегировать все скучное в его жизни, бытовое, на жену. Понимаешь? Поэтому он делает все плохо. Поэтому пару лет назад у меня был радиотренинг, скажем так. Терпеть не могу это слово, так. Но все-таки тренинг не могу. Вот, да, когда я говорила девчонкам, девушки, сразу делайте все дома плохо. Ой, у меня не получилось, прости, пожалуйста. Я такая косорукая. Ой, я не умею готовить, я такая дурочка. Понимаешь?
1: Нет, не понимаю, если честно.
0: Тосечка, ты сейчас выглядишь как будто бы в меня. Тосечка, подожди, в меня вселился дух твоей супруги, и ты понял, что ты делаешь в быту не то.
1: Да нет, я просто сижу и вообще в шоке вообще.
0: Ну ты же, ну согласись, Тосечка, ну мужчины же так и делают.
1: Я тебе скажу так, не то чтобы так совсем, да, происходило, да, то есть, ну, если, может быть, утрировать, если есть, конечно, такие мужчины, то я вообще тогда
0: есть.
1: В шоке, потому что я не настолько дно, чтобы там покупать продукты себе же домой и пропавшие, никогда я такого не сделаю.
0: Нет, или пойти за продуктами и не купить то, что было важно, понимаешь?
1: Нет, я такого тоже не могу, потому что у меня список есть, и я без списка, я понимаю, если я не куплю то, что было важно, мне придется идти еще раз. Так что тут как бы вариант...
0: А это, кстати, виды психологического давления.
1: Да, нет, но это поэтому не вариант. Ну, как бы для меня это, понимаешь, в магазин сходить, вот это для меня самое, например, простейшее, что могу. Давай я буду 100 раз в магазин ходить.
0: Чем что-то готовить.
1: Но я ничего не буду делать дома. Просто, ну, да.
0: Вот, пожалуйста,
1: опять
0: еще одна манипуляция.
1: Мусор вынесу. Нет, я к примеру говорю.
0: К примеру, да.
1: Вот, к деньгам.
0: Так, ну что ты ладошку целуешь?
1: А я всегда, это мой ритуал, целовать ладошку левую, если она чешется. Так вот, и понимаешь, смотри, то есть не то чтобы
0: ну давай я еще обсужу виды психологического насилия и давления от жены.
1: Нет, смотри.
0: Как только мужчина там присел отдохнуть.
1: Да, или да, как ее, только я, видишь, я не знаю, почему она мне сразу говорит, только, меня раздражает, когда
0: да,
1: ты
0: как
1: присел,
0: только, да, как только ты видишь, что твой муж
1: ничего не делает.
0: Все сделал, все, вот все, что ты сказала, он сделал. И он присел отдохнуть, или он весело смотрит футбол, все.
1: Ой,
0: цоканье,
1: да.
0: Фырканье, что
1: конечно.
0: Случилось, да?
1: Я не понимаю.
0: Вот. Или же, когда твоя женщина, вот тоже виды психологического давления от женщины, да, когда ты собираешься поехать в гости к своей маме или к своему ребенку от первого брака, и тут начинается, да, конечно, я не против, и начинаются эти двойные послания.
1: Ой,
0: вроде
1: такого...
0: как, точка, вроде как она говорит, я не против, да, да, поезжай,
1: а ты
0: пожалуйста.
1: Понимаешь, что она против?
0: Но она говорит это недовольным тоном.
1: Нет, там...
0: Или с каким-то страданием в голосе.
1: Там, знаешь, там, если бы вот как в мультиках вылазила, да, вот такая сверху облачко, да, и там было
0: но
1: что,
0: я объясню,
1: о чем
0: но
1: ты
0: тут
1: думаешь,
0: я должна...
1: да, там, нет, я против.
0: Тосечка, тут я
1: езжай,
0: должна защитить
1: да.
0: женщин.
1: Да.
0: Почему они это делают? Возможно, в обычной жизни.
1: Так.
0: Он ей не предоставляет какую-либо помощь. То есть дома он там ей не помогает, а мама там ему позвонила и сказала, шторы мне, пожалуйста, там, помоги, там, постирать, все, там, это значит погладить.
1: И
0: он тут же срывается и бежит к своей маме. Или же еще хуже, он берет тебя для того, чтобы ты пошла и обслужила его маму. Там начинается другое психологическое давление, насилие.
1: Я-то
0: от
1: думал,
0: тещи мы... или от енешки, от свекровки, да? То есть она все время умирает, вот пока ты с ней по телефону разговариваешь, да? Она, я умираю, я ничего не могу, да? Вот у нас там и то, и все плохо. Ты приезжаешь, вот человек не может, просто недвижимый, ничего делать не может. Потом ты узнаешь, да, что человек прекрасно там посещает, ездит в гости, да, там куда-то. Ходит там на маникюры, всякие педикюры, стрижки, укладки, все. И все это человек прекрасно может.
1: Так.
0: Вот. Вот это все мы сегодня и обсуждаем, ребят. Все виды психологического давления и насилия, с которым вы сталкиваетесь дома, в семье, да? То есть от своих детей, например, вы видите какое-то такое, да, какие-то манипуляции. Но детей мы прощаем, потому что они дети. Или от своей супруги, или от своего родителя. Или же, например, о!
1: Или, например, вот, да, вот смотри, например,
0: вспомнила.
1: Вот это, касаемо, вот опять же таки, извини,
0: касательно
1: я добавлю просто той темы, которую ты не захотела брать. Например, ты такой раз дождался ее, да, например, и такой начинаешь просто к супруге приставать, она такая, ну дай мне хотя бы отдохнуть, и ты такой раз, и у тебя уже желание, у тебя пропало, как бы, ты понимаешь,
0: нет,
1: о чем я?
0: Не нет, не понимаю, давай подробнее.
1: Так,
0: И... Но смотри, ты меня перебил. Как только я сказала, о, вспомнила, и ты начал.
1: Так я и ждал,
0: вяло,
1: когда ты...
0: вяло рассказывать вот эту свою вялую историю вялую во всех смыслах
1: Ладно,
0: этого слова.
1: Рассказывай
0: так свою. Вот, про родителей, Тосечка. Давай. Почему родители, многие... Не любят, когда их дети спят. Подросшие дети спят, да? Что начинают делать родители?
1: Что?
0: Вот, например, там, ты студент, или там учишься там, в 11 классе, там, что, ну, уже подрос, да, и ты там приезжаешь, или приезжаешь к родителям на каникулы, и ты хочешь просто выспаться, просто выспаться. Мама начинает орать, шуметь, папа ходит, кряхтит, пердит и так далее. Вот это вот, да, базовое в мужских настройках заложенное. Вот это все начинает делать, или мама к тебе подходит и говорит, доченька, вставай, уже там 12 часов дня, уже полдень, ты просыпаешься, вскакиваешь, тревожишься, а там всего лишь 9 часов утра, понимаешь? Или же, когда видит родитель, что ребенок его долго спит, он, ну вставай, ну сколько можно-то лежать, сколько можно спать?
1: Ну, правильно.
0: Это тоже виды психологического давления в семье и виды психологического насилия.
1: Так.
0: Понимаешь? Или когда дома прохладно, кто-то
1: подожди,
0: в семье уснул,
1: психологическим...
0: и его никто не укрывает,
1: нет.
0: не подходит, да,
1: подожди.
0: К нему там, ну, прикрой пледом, закрой дверь. Нет, дверь остается открытой, вы начинаете орать, бегать, или ты шумно начинаешь играть с детьми, или доводишь ребенка до слез, видя, как твоя жена уснула.
1: Хорошо, а не считается это вот, например, опять же таки, психологическим давлением, когда изо дня в день твой, например, уставший ребенок, да, он спит, и вот так же ты каждый день его и будешь, там, в час дня, понимаешь?
0: Да.
1: То есть, хотя уже давным-давно пора вставать, а он у тебя просто спит и спит, и вот, знаешь, постоянно спит.
0: Ну, значит, он что-то употребляет, или значит, он ночами не спит из-за каких-то компьютерных игр, значит, у него есть какая-то зависимость.
1: Ну, вот,
0: тут надо смотреть
1: говорю.
0: На его зависимости.
1: Нет, подожди,
0: есть такие подростки,
1: есть,
0: которые спят
1: смотри,
0: круглыми сутками, а потом
1: нет,
0: мама выясняет, что он оказывается давным-давно наркоман.
1: Он ходит в ночные клубы, играет, окей, да?
0: Да, да.
1: Ну, то есть, почему, например, то есть, когда все спят, он играет в компьютерном клубе, а когда все занимаются какими-то домашними делами и работают, он спит, видите,
0: вот,
1: этот час.
0: Да, да, такое тоже
1: это
0: да,
1: разве
0: происходит.
1: Не давление, получается, психологическое со стороны ребенка?
0: А, ребенка?
1: Ну, понимаешь,
0: смотря...
1: подожди.
0: Нет, подожди, стоп.
1: Да.
0: Смотря сколько ребенку лет. Смотря какие обязательства возложены на этого ребенка. Если ребенку 30 лет,
1: смотри,
0: то это уже
1: окей,
0: давным-давно
1: нет,
0: не ребенок.
1: Даже смотри, на ребенка обязаны такие...
0: В семье должны быть какие-то правила,
1: например,
0: общий режим тоже должен
1: вот,
0: быть.
1: Смотри, когда уже, то есть он, например, занимает какую-то комнату, да, например, зал,
0: да.
1: да, например, у вас есть спальня, а вот тут он занимает зал, да, там уснул.
0: Двухкомнатная
1: да,
0: квартира.
1: Да, к примеру, да.
0: Угу,
1: и
0: угу.
1: ты, вы не можете зайти в зал и посмотреть телевизор, потому что там спит ваш ребенок. Потому что да, даже ему
0: так
1: 15 лет.
0: Так это ваш ли ребенок? 15
1: нет.
0: лет?
1: Я, к примеру,
0: это ребенок.
1: Тебе говорю, да.
0: 15 лет, но, это ребенок.
1: Значит, как-то надо же, опять же таки, на
0: него добить.
1: Поменять
0: его режим.
1: Да, вот я
0: да
1: об этом
0: поменять
1: веду.
0: Его режим. То есть тут надо смотреть. Опять же, если это ребенок, а если мужику 30 лет, и он ночами играет в компьютерные игры, а потом днем весь день спит, я считаю, что это неправильно. Потому что он должен подстраиваться под общие правила семьи.
1: А если он таким образом вот зарабатывает деньги? Если он, например...
0: Если он эти деньги, ну, как бы вкладывает в семью, то он имеет право спать.
1: Ну, да. Вот, например,
0: да.
1: он играет...
0: То есть тут уже вопрос к родителям, почему у вас двухкомнатная?
1: Подожди, он занимается там, компьютерными играми именно в профессиональном... Как сайбергейм, да? Как это называется?
0: Да-да-да.
1: Кибергейм игры.
0: Что такое? Ой, нам говорят, у нас реклама.
1: Вот, и вот, так. понимаешь, вот... Ему 39 лет.
0: Да какой он ребенок тогда?
1: Да подожди, а он этим зарабатывает.
0: Если он зарабатывает и обеспечивает своих родителей,
1: в
0: родители
1: легкую,
0: могут
1: не
0: в спальне отсидеться.
1: Не только в них, тогда он и так и будет делать все.
0: У него тогда такая смена получается. Смотри, если
1: постоянная.
0: Вот ваш сын зарабатывает, работает ночью, а днем он спит, нужно понять его и подстроить общий режим семьи. Сна и бодрствования под
1: смотри,
0: него тоже.
1: Для
0: все.
1: Них, для всех.
0: Да.
1: Он играет в компьютерные игры.
0: А он алкоголик на самом деле.
1: Да нет, а он этим самым зарабатывает. Понимаешь, они не считают его работу зарабатыванием денег, хотя там большие деньги.
0: А где эти большие деньги? Пусть
1: ну,
0: покажут эти большие
1: тратит.
0: Деньги.
1: Он на них и тратит.
0: На родителей.
1: И на родителей, и на, ну там, если мужику 39 лет, и на семью, и на
0: детей.
1: И
0: он не женат, и живет с родителями.
1: Да почему
0: да?
1: не женат-то вообще, а?
0: Тогда почему он живет в двухкомнатной квартире с родителями?
1: Ну, пока...
0: Где у них только одна комната? комната есть, где можно посмотреть телек.
1: Ну, пока вот он вкладывался в свои игры.
0: Что
1: вот
0: за вопросы дурацкие, Антон?
1: Подожди, ситуации бывают разные.
0: Ситуации бывают разными, вот, и надо разбираться с конкретной ситуацией.
1: А я тебе конкретную сейчас и предоставлю.
0: Но это не отменяет того, что все-таки это вид психологического насилия, когда вы будете насильно человека.

0: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
1: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
2: Да, молодец.
1: И куда?
2: Индия.
3: Индия?
1: Пап, мама турала, теперь.
4: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
1: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
4: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.

0: Новость такая. С 1 июля в Казахстане действует новая конституционная норма. Выселить человека из жилья теперь можно только по решению суда. Изменение вызвало бурное обсуждение среди арендодателей, которые опасаются, что недобросовестные квартиранты смогут затягивать выселение. Эксперты отмечают, что главное средство защиты собственника – грамотно составленный договор аренды. То есть в нем рекомендуют заранее прописать порядок и сроки оплаты, ответственность за просрочку, условия расторжения договора, обязанность освободить жилье после прекращения, штрафы и
1: пеня.
0: Да, за нарушение. Тоже надо прописать. Юристы также советуют не сдавать квартиру без письменного договора, проверять будущих арендаторов и не затягивать с обращением в суд, если возникли проблемы. При этом специалисты считают, что массового роста числа недобросовестных квартирантов не ожидается. По их оценке, таких арендаторов, будет не более 5-10%. Если дело дойдет до суда, должнику могут взыскать не только долг по аренде, но и все судебные расходы. А я вот не понимаю, есть такие люди, которые заселились потом, а мы не будем платить, а мы не выселимся, а делать с нами что, а что хотите?
1: Есть, это помнишь?
0: Есть. Я просто в шоке. Но это один случай.
1: Теремок.
0: Но в основном все стараются
1: теремок,
0: как-то добросовестно
1: оплачивать.
0: Теремок,
1: помнишь, когда Лиса там заселилась, потом всех выгнала?
0: То есть она уже тогда знала, что будут такие
1: пока
0: изменения
1: пока медведи не позвали.
0: Так.
1: Так. Классная песня, кстати.
0: 10 июля. Включат контроль скорости на дорогах. То есть
1: здорово.
0: С сегодняшнего дня. На четырех платных трассах республиканского значения с сегодняшнего дня начнут контролировать среднюю скорость автомобилей.
1: Ага.
0: По словам специалистов, новая мера направлена на снижение аварийности, профилактику нарушений скоростного режима и повышение безопасности водителей и пассажиров. Система оценивает, с какой скоростью транспортное средство фактически преодолело определенный отрезок пути. То есть такой подход исключает ситуацию, когда водитель снижает скорость только перед камерой, а затем вновь разгоняется до опасных значений.
1: То есть теперь
0: уже тормозить будет бесполезно перед камерой, ребята.
1: Будут вычислять скорость, с какой вы проезжаете этот данный промежуток разделять на километраж, так полагаю,
0: и вот вычислять. Есть же такие знаки, вот здесь можно 100, и тут же там 200 метров 40.
1: Это вообще, конечно, иногда странновато.
0: Так, компания Мета разрешила ИИ использовать фото из открытого Инстаграма.
1: То есть ваши фотографии.
0: Да, то есть теперь доступа. Компания Мета, она же отвечает за Facebook, за WhatsApp и за Инстаграм. Они разрешили искусственному интеллекту использовать фотографии из открытого Инстаграма. Может быть, ты новости будешь
1: про... Хозяйка, нет, я фотограмму, может
0: озвучить.
1: Быть, надо было как Инстаграм. Инстаграм надо
0: тихо,
1: было придумать
0: ты не
1: фотограм.
0: Мешаешь. Так, и одной... Что?
1: Я просто подумал, что это новая идея, фотограм, Инстаграм, Фейсбукграм потом.
0: И одной из главных новых функций стала генерация изображений с использованием фотографий из открытых аккаунтов Instagram. Пользователи Instagram могут отключить возможность, ребят, зайдите и сделайте у себя в настройках.
1: Я, кстати, пробовал, так и не получилось.
0: То есть у меня получилось. Для этого необходимо открыть настройки приложения, перейти в раздел «Репосты и повторное использование», отключить разрешение на использование своих изображений для ИИ-генерации.
1: Ага.
0: Понимаешь? Вот зайди в настройки, репосты, повторное использование. И там будут такие кнопочки. Ты можешь просто их отжать.
1: Настройки.
0: Да, репосты, повторное использование. Листай, там будет репосты.
1: Репосты и повторное использование.
0: Да,
1: и
0: там заходи
1: отключается.
0: туда, сейчас заходи. Все, я отключаю там разрешение.
1: Репосты историй.
0: Да, все, тогда тебя репостить не будут. Смотри,
1: то есть,
0: как работает.
1: Можно запретить?
0: Если ты там все запретишь, то есть и у тебя охваты снизятся также в Инстаграм. То есть никто не сможет тебя вообще репостить твои посты.
1: Я не хочу так.
0: Тогда все, тогда твое фото могут использовать. Так, в Аргентине инструктор выпрыгнул из самолета без парашюта.
1: Вообще,
0: сказав студентке, ты знаешь, что делать, продолжай это делать. В Аргентине 42-летний пилот-инструктор Леандро Бертаццо погиб после того, как во время учебного полета открыл дверь легкомоторного самолета и выпрыгнул из него. По словам 22-летней курсантки, которая летела вместе с ним перед этим инструктор перед этим, да, то есть перед этим действием, инструктор спокойно снял гарнитуру, аккуратно сложил личные вещи, отстегнул ремень безопасности и сказал ей: «Ты знаешь, что делать, продолжай, делай». После этого он выпрыгнул из самолета без парашюта. Так. Девушка осталась одна за штурвалом, передала сигнал бедствия и смогла самостоятельно посадить самолет на аэродроме. В школе рассказали, что посадка прошла безупречно, несмотря на вот этот, вот, знаешь, пережитый стресс и шок. Да? Тело инструктора позже нашли в поле, неподалеку от места происшествия. По данным местных властей, основной версией произошедшего считается самоубийство. Близкие мужчины сообщили, что он проходил лечение из-за психологических проблем, которые у него были. Однако его коллеги об этом не знали.
1: Да.
0: То есть там ведется запись, все.
1: Он
0: то есть
1: такой,
0: нам,
1: я, типа,
0: не
1: я
0: сама
1: Супермен!
0: Девчонка. То есть не сама девчонка взяла его и выкинула из легкомоторного самолета, да. А он сам взял и выбросился. Вот.
1: Да.
0: Так-то.
1: Ну, как говорят, что человек, когда вот летит вот вроде бы с такой высоты, он, наверное, там сердце останавливается или как?
0: Ну, я не знаю, но, короче говоря, он все-таки это сделал. Да. Это ужасно,
1: это,
0: ребята.
1: Это, конечно, да, жесть.
0: Никому не рекомендуем. Так, тем временем, Ксения Собчак, вот все-таки, да, вот какой бы ты умной ни была, начитанной, образованной, но все равно, если ты уж становишься мамочкой своего сыночки, не так. Доченьки, сыночки.
1: Там ты немножечко...
0: То есть ты начинаешь немножечко творить дичь. Ксения Собчак поделилась амбициозными планами на будущее своего сына Платона. Пока мальчик осваивает китайский язык с дорогими репетиторами, да,
1: так.
0: Ксения уже задумывается о его личной жизни, заранее исключая любую возможность появления простолюдинки в его поле. Ксения Собчак так. поклялась не подпускать к сыну девушек из провинции.
1: Да.
0: Так, этот блондин маленький, учит китайский язык с репетиторами. Я бы заранее все предусмотрела, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова не смогла бы повлиять на моего Платошу. Артистка подчеркнула, что не допустит, чтобы на сына повлияла какая-нибудь сильная хабалка из провинции.
1: Как так можно говорить?
0: Ну, похоже, что у Ксении действительно готов четкий план по защите наследника от неподходящего окружения, но...
1: Так выражаться, конечно.
0: Да, я все-таки знаю одно, что чем больше ты чего-то боишься, тем больше ты это притягиваешь, во-первых, да? И как говорят, мама предполагает, а Бог распределяет!
1: А Бог располагает.
0: Да, и я думаю, что в данном контексте, в данном случае, пусть Ксения Собчак все-таки побеспокоится о том, чтобы он вообще в принципе полюбил девочку, а то возьмет и полюбит какую-нибудь мальчонку. Такое же тоже возможно. И что она будет тогда делать?
1: Будет,
0: а этот мальчонок еще будет из Саратова.
1: Да-да-да, вот тут вообще бинго.
0: Да-да-да. Ну, я не знаю, но вообще, как показывает жизненная практика,
1: то и произойдет.
0: Когда мужчина полюбит, он вообще слушать
1: да.
0: свою маму не будет.
1: Конечно.
0: Не
1: он
0: будет.
1: Вообще никого слушать не будет.
0: Да. Да.
1: Так.
0: Ну вот видишь, все равно вот не обошла ее все-таки эта участь. Да, она сама будет подбирать своему сыночке корзиночке какую-нибудь девочку
1: это
0: из хорошей
1: это
0: семьи.
1: Это типа реалити-шоу «Миллионер». Ой, не «Миллионер», а как там, когда он с Розой? «Миллион одна роза» или как там?
0: Где? А, «Холостяк».
1: Да, «Холостяк», да. Вот. «Миллион одна роза». Почему это...
0: Так, вот еще. Да. В Алматы требуют повысить скоростной лимит для электросамокатов. Чего?
1: Повысить?
0: Не надо!
1: Они и так
0: летают. Портале ePetition появилась информация с требованием пересмотреть новые ограничения скорости для кикшеринга в Алматы. Авторы предлагают вернуть лимит 25 км в час на велодорожках, считая, что нынешние ограничения в 10-15 км делают электросамокаты неэффективными, особенно на подъемах. Также предполагается установить общий лимит 15-20 км в час, а ограничение до 10 км в час оставить только в местах с большим количеством пешеходов. Новые правила для электросамокатов в Казахстане действуют с 1 июля, ну вы понимаете,
1: а,
0: какие правила,
1: вот это
0: да?
1: я понимаю.
0: Поэтому у нас самокатчиков стало, практически их нет, очень мало их стало, да. Но вот я думаю,
1: и
0: что
1: вот
0: нужно, ребята,
1: страдают.
0: Создать петицию обратную, да, чтобы не повышали скорость самокатом.
1: Нет,
0: а мы все подпишем с удовольствием.
1: Я подпишу 25.
0: Вот. Вот. Нет, то есть.
1: Потому что
0: нет,
1: я на нем езжу, против. Понимаешь, когда ты едешь, действительно, берешь самокат, едешь 5 километров в час, ну зачем ты его взял?
0: Ну, если. Ну, это ты, например, едешь аккуратно. Но как показала практика, мы помним, как все гоняют, да?
1: Все. Это да.
0: Нет, дети начинают смотри, там, это значит, сколько позбивали, сколько
1: смотри,
0: людей пострадало.
1: Нет, хозяйка, тут же утверждается, что там, где будет большое скопление народу, чтобы там не было.
0: Антошка, это так не работает. Да? Это ты там увидел скопление большое людей, да, и притормозил. Это так не
1: нет,
0: работает.
1: Нет, там есть работает он автоматически, например, тебе показывает, снижается
0: да.
1: скорость у самоката. И,
0: ну, мы же не
1: черепашка.
0: Знаем, кто им будет управлять. Но посмотри на это с невероятно другой стороны. Например, да, ты слабовидящий или слабослышащий. Ты выходишь со своей семьей, да, с детьми, так. идешь по аллее, и тут разгоняется кто-то до 25 километров в час. Это очень большая скорость для самоката, который будет вот в общественном месте, понимаешь, передвигаться. Вот и все. Ты посмотри на это с невероятно другой стороны.
1: Ну, можно на все с невероятно разных сторон смотреть.
0: Да, можно, конечно же, да. Да. Но все-таки я рада. Ну, вот, знаешь, Тосечка,
1: так.
0: я редко это говорю, но мне понравился вот этот новый закон с 1 июля.
1: Про самокат.
0: Да, мне очень понравилось. Да. Вообще не хотелось бы, чтобы было много самокатчиков. Что мы будем делать с этими мотоциклы и мопеды? Мы что-то будем делать?
1: Ты знаешь, вот я, как показала мое путешествие по миру, да, я не так много где был, да. Вот, например, во Вьетнаме, да, и в Таиланде нет. Я вообще ничего не говорю. То есть там большинство выбирают мопеды. Почему? Потому что это быстрее добраться, да? Ну, то
0: да.
1: есть у нас, конечно, это вряд ли применится, потому что у нас люди любят автомобили красивые, хорошие.
0: Да.
1: Вот, поэтому я не знаю, как вот быть, понимаешь? Где-то вот, например, это там, то есть считается чуть ли не народным транспортом, да, например. И там все это настолько правильно работает.
0: Все, как... Антон, давай закончим.
1: Не для нас.
0: Давай закроем эту тему.
1: Давай.
0: Не для нас. Ты видел,
1: мопеды.
0: Как у нас гоняют
1: мопеды
0: на мопедах?
1: Мопеды не для нас, я и говорю.
0: И по аллеям, и по тротуарам, да, ездят везде.
1: У нас, да, просто, понимаешь,
0: просто, да.
1: когда
0: а
1: человек...
0: А потом ты его собьешь или что-то, он где-то подползает там в слепой зоне. Mm-hmm. Все, сядешь.
1: Да.
0: Сядешь.
1: Потому что, да, где-то, то есть, например, за рубежом ездят по правилам, а у нас есть молодые люди, которые взяли
0: Ой,
1: мопед.
0: Антон, и
1: вообще,
0: за рубежом
1: есть, ну,
0: ездят,
1: хотя, да, согласен,
0: не
1: согласен.
0: Глядя на правила. Не
1: да.
0: надо вот это вот, я терпеть не могу.
1: Нет, согласен, согласен.
0: Да. Согласен?
1: Да.
0: Неужели?
1: Да.
0: Улыбнись, пошути, пошути.
1: Дорогая, я говорил тебе, что ты прекрасно готовишь. Нет, милый, ни разу. Тогда почему ты опять готовишь?
0: Что ты такой серьезный?
1: Вот же пошутил.
0: Все, шути нормально.
2: Ты слушаешь Wasabi с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
3: Energy FM Жарнама.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Итак, ребята, перехожу к вашим сообщениям по теме. Тема такая. С каким психологическим давлением в семье вы сталкиваетесь?
2: Yes. Так, а вот, например, смотри, считается же, да, вот... Если ты, например, там что-то не сделаешь, ты не поедешь на рыбалку.
1: Да, это психологическое давление. Да. Или хочешь встретиться с друзьями? Да? Сделай генеральную уборку.
2: Съезди к моей маме.
1: Я так делаю со своим супругом.
2: Съезди к моей маме. Отвези ее на Алтынарду. Как... Она купит все нужные фрукты,
1: продукты,
2: овощи. Да.
1: Помоги ей законсервировать это
2: и
1: все.
2: И тогда
1: да,
2: поедешь
1: там
2: на рыбалку. Возможно.
1: Да, такое
2: возможно
1: тоже, я так же делаю.
2: Возможно.
1: Но тут знаете, что самое главное? Встретить своего человека, которому нравится.
2: Который будет прогибаться под
1: такие
2: это давление.
1: Такие виды психологического насилия, скажем.
2: Так, давление.
1: Так, давай какая дальше разница?
2: Да.
1: А, на меня жена давит уже 20 лет. И мне это нравится. Вот видишь? Вот, пожалуйста. Вот. Я, видимо, мазохист. Я люблю выпить. Я алкоголик, но не алкаш. Дом большой, машина есть, кредитов нет. А, что значит «я алкоголик, но не алкаш»? Алкоголик и алкаш – это одно и то же. Если
2: нет,
1: вы не знали.
2: Нет, ты что? Элечка.
1: Сейчас будут истории из разряда «я же не лежу я, под нет, забором
2: алкоголик
1: пьяный».
2: Алкоголик и алкаш – это разные, как бы, не то что
1: объясни,
2: профессии.
1: Объясни,
2: пояснись. Алкаш – это... Алкаш. Это 5 букв, алкоголик это больше.
1: Круто! Насколько больше? А ну-ка, почитай. Так, всем доброе утро. Наверное, сейчас я никого не удивлю, но мне кажется, это та самая...
2: 9.
1: Ты перебил.
2: Извини.
1: Классика жанра. Жена на меня постоянно давит тем, что как только... Моя пятая точка касается дивана. Когда она готовит поесть, сразу начинается... «Муже, выкинь мусор, уберись, вытри пыль». Но не может она что-либо делать, когда я спокойно сижу и играю в PlayStation. Но все равно люблю свою фируску. Правильно. Я тоже не люблю, когда я что-то делаю, и кто-то сидит. Все должны стоять. Либо рядом со мной, либо что-то делать.
2: Либо притворяться спящими, да, Элечка?
1: Нет, спать вообще нет, не дам.
2: А вот ты сказала, нет, смотри, это же давление. Если, например,
1: да,
2: ребенок устал, а ты
1: где?
2: Его будешь.
1: Антон, подожди. Так. Нет, ребенок это одно. Я про мужчину говорю. А где я говорила то, что... Вот я говорила, я перечисляла все виды психологических, да, там, давления, насилия и так далее, да, в семье. А где я говорила о том, что я не использую эти же психологические...
2: Все, да,
1: виды
2: приемы,
1: давления, да,
2: да,
1: и
2: приемы,
1: да, приемы для,
2: понятно,
1: того, чтобы продавить,
2: да, да,
1: человека.
2: Ты права.
1: Привет, васабушки. Эльвира, я с тобой полностью согласна, написала
2: я
1: Наталья.
2: Я с тобой тоже согласна полностью, Элечка.
1: Согласна?
2: И согласна, и согласен.
1: Доброе утро, Эля и Антон. Включил 4 минуты назад, добавить нечего. Я слушаю, смеюсь и узнаю каждого своего знакомого, включая свою семью. Спасибо и хорошего настроения вам от семьи.
2: Вообще не вопрос.
1: Вот еще написал,
2: давай,
1: нам... Кирилл из Алматы. Эльвира, здравствуйте. Я с тобой полностью согласен. Я ровно так же поступаю с женой. Потом я делаю еще хуже. Я отправляюсь к своей маме в гости, и мы с моей мамой обсуждаем мою жену за то, какая же она грубиянка, накричала на меня. А ведь изначально моя жена очень вежливо меня просила: ну, пожалуйста, ну, приделай ты эту
2: ручку.
1: А, нет, не ручку, дверцу. Ручку,
2: дверцу,
1: дверь,
2: да,
1: не мешай. Дверцу от шкафчика в ванной комнате. И я месяц тянул, потом она на меня наорала, с корнем выдрала эту
2: ручку,
1: дверцу и, да, кинула, да, в меня. Ею я поехал к маме, обиделся и сказал, что мама, как я мог жениться на такой ужасной истеричной женщине.
2: Это
1: но так я с вами во всем согласен. Эльвира, люблю тебя за ту честность, которую ты говоришь каждое утро. Вот такое сообщение.
2: Вот,
1: спасибо большое, спасибо.
2: Переходим.
1: Ну что ж, ребята, пишите, какие виды психологического давления со стороны своего мужа, жены, мамы, папы.
2: Детей.
1: Детей тоже, да. Вы сталкиваетесь. Пишите 8-700-107-10-22.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: Подозарова и Павлова.
2: Гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 10 июля. Прикинь. И я напоминаю, что мы обсуждаем тему такую, с каким психологическим, как вам кажется, несправедливым давлением вы сталкиваетесь в своей семье.
3: Every day.
2: Вот пока, а может быть, и не every day. Пока нам написали мужчины, что только они сталкиваются с психологическим давлением со стороны жены.
3: Чаще всего так.
2: Да, пишите 8-700-107-10-22. А пока у нас гороскоп на сегодня. Сегодня у нас пятница. Прекрасный день. Я считаю, что это прекрасный день,
3: вообще
2: когда
3: шикарно.
2: Ты полон надежд.
3: Да.
2: Какие-то у тебя планы
3: что у тебя,
2: на выходные.
3: Да, на выходные,
2: а вот вечер воскресенья сразу, я бы сразу отменила.
3: Это когда ты понимаешь, что так быстро пролетели выходные, и итоги, то, что ты ничего не успел.
2: Ничего не успел, а именно отдохнуть.
3: Вообще всего.
2: Да. Ну, как говорила моя бабушка, Царствие Небесное, отдохнешь на том свете.
3: Да, все, да, выспимся.
2: Но мы же на том свете не будем знать, что мы выспались, понимаете, ребят?
3: Нет, поэтому, знаешь...
2: А не знаешь.
3: Да.
2: Все, потерял мысль. Точно. Овны, день отлично подходит для активных действий и новых начинаний. Если давно откладывали важный разговор или решение, сейчас подходящий момент.
3: Тельцы, сосредоточьтесь на практических делах и финансах. Вечером найдите время для отдыха, он поможет восстановить силы.
2: Близнецы, сегодня ваше умение находить общий язык с людьми принесет хорошие результаты. Возможно, интересные знакомства или полезные предложения.
3: Раки, не спешите принимать решения под влиянием эмоций. Спокойный подход поможет избежать ошибок и укрепить отношения с близкими.
2: Львы, ваши идеи могут получить поддержку окружающих. День благоприятен для творчества, общения и проявления лидерских качеств.
3: Девы. Отличное время, чтобы навести порядок в делах и завершить то, что давно откладывали. Внимание к деталям поможет добиться успеха.
2: Весы, сегодня важно сохранять баланс между работой и личной жизнью. Небольшая пауза в течение дня поможет сохранить хорошее настроение.
3: Скорпионы, интуиция подскажет верное направление. Не бойтесь брать на себя ответственность. Ваши усилия будут замечены.
2: Стрельцы, день располагает к новым впечатлениям и интересным встречам. Возможность узнать что-то полезное окажется очень своевременной.
3: Козероги, сосредоточьтесь на главных задачах и не распыляйтесь по мелочам. Последовательность и дисциплина приведут к отличному результату.
2: Водолеи, неожиданные события могут открыть перед вами новые возможности. Будьте открыты к переменам.
3: Ничего страшного.
2: Так, подожди, я заикаюсь. Сейчас делаем оральная
3: Давай.
2: Гимнастика.
3: Водолей. Неожиданные события. Здорово.
2: Подожди. Ты должен был за мной повторять. Давай вместе.

0: Все, разомнулись.
1: Да, а я-то почему?
0: Ты тоже заикаешься, запинаешься частенько. Хорошо. Давай, водолей. Что там
1: это твое.
0: Водолеев? А, у меня. Да. Водолеи, неожиданные события могут открыть перед вами новые возможности. Будьте открыты к переменам и не отвергайте необычные идеи.
1: Рыбы, сегодня стоит прислушаться к своим ощущениям и не перегружать себя лишними заботами. Вечер хорошо подойдет для общения с близкими или любимого занятия.
0: Тема такая, с каким психологическим, как вам кажется, давлением?
1: Вы сталкиваетесь.
0: Просто. Вы сталкиваетесь в своей семье. Напишите 8-700-170-22. Да. О, Тосечка, подожди, давай. Мы сейчас озвучивали Стрельцов, и я вспомнила своего брата. Да.
1: Ага.
0: Вчера,
1: Стрельцы,
0: значит,
1: это
0: он...
1: декабрьские.
0: Да, он на прошлой неделе, ладно, он купил, да подожди ты,
1: так,
0: он
1: а.
0: Купил автомобиль в автосалоне, новый.
1: Так,
0: новый.
1: И что вы живете?
0: И он, да, там прошло время какое-то, да, и у него начали скрипеть колодки. Он поехал, сказал, у меня скрипят вот колодки, он так. Привез, купил свои новые колодки.
1: Так.
0: Он сказал, я оплачу.
1: Замену.
0: Замену, замените мне колодки. На
1: так.
0: Что ему менеджер сказал? Нет, у вас все хорошо, да вам просто это показалось. Не надо, не надо, все, вот не надо вам менять, все у вас отлично, поезжайте домой. Проходит неделя, он опять приезжает к ним.
1: Так.
0: А значит, все, принимают его машину, он привозит колодки, ему начинают менять колодки, все, он эти колодки предоставляет. И там тот мужчина,
1: да.
0: который меняет эти
1: да.
0: колодки непосредственно,
1: да.
0: это не менеджер
1: да.
0: там, да, он говорит, а как вы так ездили, у вас уже вообще стерлись эти тормозные колодки.
1: Ай-яй-яй.
0: Мой брат, значит, подходит к этому менеджеру и говорит, вот, пожалуйста, вот, посмотрите. А он знаешь, что ему отвечает? Я хотел сэкономить ваши деньги. Помнишь, у меня была такая история?
1: Да.
0: Когда я тоже я говорю, можно мне пройти там чекап организма,
1: да.
0: можно мне посмотреть, что-то у меня не то, там, с
1: да,
0: желудком,
1: да, да,
0: что-то
1: да,
0: не
1: да,
0: то.
1: Да, да,
0: давайте
1: да.
0: посмотрим, давайте мне колоноскопию, давайте мне ФГДС, давайте
1: да,
0: все,
1: да.
0: все возможные шланги, давайте.
1: Все впихаем
0: впихайте
1: меня.
0: В меня, лишь бы проверьте, что у меня не
1: да.
0: так, да? И мне врач сказал, да все у вас нормально. И я вот проходила так полгода, через полгода я прихожу к врачу.
1: И выясняется.
0: Я говорю, что у меня все как бы ненормально. Она, ну хорошо, отправляйтесь на колоноскопию, все. Я, значит, сходила, прихожу к ней обратно, к этому гастроэнтерологу.
1: Так.
0: Она говорит, ну я просто хотела сохранить ваши деньги. Я считаю, что это, опять же, тоже по теме. Это виды психологического насилия. Пожалуйста, не надо экономить наши деньги. Не надо за нас решать. Если я приезжаю и говорю, у меня... скрипят тормозные колодки, поменяйте их,
1: да.
0: поменяйте, я это оплачу. Не надо экономить мои деньги, не надо, вот знаешь, или вот помнишь, как у меня что-то там треск какой-то был, но это вот вам показалось, это листик вам туда
1: ага,
0: под капот.
1: Попал, да.
0: Что вы делаете, менеджеры? Я вот обращаюсь ко всем вот этим компаниям, да, автомобильным, которые продают...
1: Которые делают из нас идиотов.
0: Да, вы делаете из нас идиотов. Вот не сами компании, а менеджеры конкретно,
1: да, да.
0: которые там работают,
1: и
0: они делают...
1: Наши
0: из нас идиотов. То есть я приезжаю,
1: да.
0: я говорю, машина скрипит, мне это не нравится. Я слышу какой-то звук. Это у вас листик. Приезжаю через месяц, это у вас болтик.
1: Я
0: ладно.
1: Бы ответил
0: знаешь, как
1: грубой фортик, в форме какой-то болтик. Да.
0: И знаешь, как они делают? Не, ну мы не, ну мы, конечно, посмотреть не можем, но там вот похоже, что-то какой-то болтик там, видать, открутился. Я говорю, какой болтик открутился? Посмотрите, покажите мне этот болтик и устраните эту проблему.
1: Болтик,
0: да?
1: фиг,
0: я заметила следующее: когда
1: да.
0: ты с этими менеджерами вежливые, тактичные, да, они все время садятся тебя футболят. Все время
1: да.
0: тебя футболят. Но как только ты говоришь, так, принесите мне заявление, я буду сейчас писать, я буду жаловаться на имя вашего руководителя, на имя вашего директора. Владельца вообще всей этой компании.
1: Да.
0: Все, сразу, все, режим-зажим. Да, конечно же, мы вам сделаем. Все, и скрипеть машина перестала. И колодочки все поменяли. И все прям, вот знаешь,
1: я тоже
0: точка,
1: не знаю, зачем
0: отлично.
1: Они ну, доводят
0: же,
1: до такого
0: да,
1: патового состояния.
0: Ты же не будешь
1: да.
0: мне менять эти колодки. Тебе какая разница?
1: Конечно.
0: Выпиши мне вот это вот направление свое, я пойду и поменяю.
1: Да.
0: Тебе, зачем ты экономишь мои деньги? Это не твое дело. Все,
1: возможно,
0: менеджеры, если вы меня услышали,
1: возможно,
0: знаете,
1: ты
0: что я вот...
1: Он не то чтобы экономил твои деньги, возможно, просто это так было выгодней для их салона, например,
0: возможно,
1: чтобы еще кого-то
0: да.
1: там
0: не принимать. Не-не-не, это так не работает. Нет-нет-нет.
1: Вот, вот.
0: Купили машину, есть у вас гарантия, будьте добры, пожалуйста.
1: Да.
0: Занимайтесь моим автомобилем, да? Или вам еще рано менять масло, а я смотрю, что у меня масла как бы там уже немного. Поменяйте мне эту масло, замену масла сделайте. Ой, у вас фильтр, он такой чистенький. Да он не
1: ну,
0: чистенький.
1: Хочу я, значит,
0: я
1: чтобы...
0: хочу, поменяйте да. мне фильтр. Это будет стоить отдельная плата. поменять, и я оплачу. Нет, вот у нас видеорегистратор, вот он самый лучший, стоит 55 тысяч тенге. Я говорю, странно, а я на Каспи видела за 20 тысяч. А, ну давайте мы только вам сделаем скидку, но вы никому не говорите об этой скидке.
1: Давайте
0: она будет стоить, знаешь, стоила 25 тысяч тенге. Опа-на! Тебе сразу сделали
1: половину,
0: такую скачуху, да? Там, коврики у нас в автомобиль стоят вот 25. Я такая, да, они не стоят 25, они стоят там 7 тысяч. Вот, посмотрите.
1: Тебя такие 10. Же,
0: ну, давайте мы 10 сделаем, вот мы вам все поменяем, прикинь.
1: Да.
0: Вообще, менеджеры, я к вам обращаюсь.
1: Не надо дурить.
0: Не надо нас дурить, понятно?
1: Да.
0: Да.
1: А вы пишите по номеру 8-700-107-10-22.
0: А то Антон создаст куклу Вуду и затыкает ее.
1: Да, из картошки.
0: Да. На более дорогой продукт вы не тянете. Нет,
1: просто да. Как-то это уже, знаешь...
0: Все, ребята,
1: сама
0: все,
1: кукла Вуду может постепенно вот так сохнуть вот так. Надо быстрее все, чтобы...
0: О, подожди, они... надо так делать.
1: Да, высохло.
0: Это тоже вот нам надо как-то, вот знаешь, мы же...
1: Объяснять, да,
0: говорим,
1: высохло.
0: И мы очень часто запинаемся, заплетается, да, язык. Нам надо вот, такие, вот такую гимнастику каждое утро делать.
1: Какую? Какой-то непрофессиональный битбокс.
0: Это не битбокс, это гимнастика.
1: Это какая гимнастика?
0: Я разминаю свой рабочий аппарат. Понимаешь?
1: Ладно. Аппарат размят.
0: Тосечка, а если ведь нас... Подождите, ребята, а ведь если нас уволят,
1: и?
0: То я больше ничего в этой жизни не умею.
1: Да.
0: Я умею только вести шоу на радио.
1: Придется переквалифицироваться.
0: А я не хочу.
1: Ну, тогда будешь жить на деньги мужа.
0: Вот знаешь, что для меня самое неприятное? Если вот меня уволят, а я ничего не умею.
1: Так.
0: И если вот ты умрешь от, там, я не знаю, передоза алкоголя.
1: Ты вообще...
0: Да, вот мне будет, конечно, больно, что я останусь, и все будут говорить, с Антоном было интереснее. Ну, я же не несу ответственности, это же не я тебя убью, это же ты сам себя убьешь.
1: Ага.
0: Да, вот, и вот все будут писать, мне писать, булить. Но с другой стороны, я стану еще популярнее.
1: Ну, придется тебе взять
0: тогда
1: другого.
0: Лучше тебе это самое.
1: Нет.
0: Продолжать дальше портить свое здоровье.
1: А если, смотри, ты уйдешь в мир иной, и мне какую-нибудь...
0: А все, сдуется.
1: Бабеночку дадут.
0: Нет, исчезнет васаби.
1: Нет. Я, знаешь, поверь мне, если через меня какие-то женщины будут проходить, я сразу пойму, что она готова быть на роль хозяйки. Ну,
0: так,
1: например, хотя другой такой второй не может быть. Но я буду горевать.
0: Антон, помнишь, я говорила, алкоголь зло, пожалуйста, занимайся своим здоровьем. Я врала.
1: Не занимайся.
0: В твоем случае, пожалуйста, продолжай. Чтобы ты отошел в мир иной раньше, чем
1: я. Поверь мне, я тебя не подведу.
0: Ты же такой еще хороший у нас, добрый, ты в рай попадешь,
1: все нормально.
0: Я тебя
1: не подведу.
0: Не подведи меня, пожалуйста. А если Антоху, вот пишут нам, посадят лет на 5.
1: Воу.
0: Прокуратура написала.
1: Не надо.
0: Подожди. Да. Да.
1: А почему это меня вообще?
0: Да я шучу! Это не прокуратура.
1: Нет, вообще я как бы все налоги оплачиваю, все нормально. У меня даже бухгалтер есть, чтоб я там не напорол.
0: А сколько ты платишь бухгалтеру? Мне тоже нужен.
1: А это уже...
0: Нет, она берет процент или просто
1: А это уже, знаешь, я всегда хотел сказать, секрет фирмы. В данном случае секрет ИП.
0: У тебя есть ИП?
1: Да.
0: Обалдеть. А какой у тебя там доховой? Моя гимнастика не помогла.
1: А это опять же таки секрет фирмы. Секрет фирмы.
0: Доход. Годовой. Какой у тебя, Антося? Ну, плюс-минус.
1: Да откуда я знаю? Я эти деньги не вижу.
0: У тебя есть бухгалтер, а у меня нет. Я просто чисто зарплату здесь получаю.
1: Это друг семьи как бы. Ну, что там бухгалтер?
0: Да, а можно мне она как-то?
1: Нет.
0: Нет, почему?
1: Ну, потому что, что это можно мне?
0: А я платить буду больше.
1: Ну, найди своего.
0: Что-то не туда мы поехали,
1: да,
0: конечно,
1: да,
0: тема,
1: да,
0: у нас не туда пошла. Ребята, пишите нам.
1: По теме.
0: Пишите по
1: вот
0: теме.
1: Вот сейчас это был, кстати, вид тоже психологического давления на меня.
0: Да. Пишите по теме, ребята.
1: Какие виды психологического давления вы встречаете в повседневной жизни дома, в семье?
0: Вот Антон каждый день получает все виды психологического давления от меня.
1: Да, и не только от тебя.
0: Да? Но, как я ему золочу ручку...
1: Вот, приходится
0: он на все закрывает глаза.
1: Ну как закрываю? Прикрываю.
0: Еще я делаю следующее. Я скидываю ему деньги.
1: А потом что-то...
0: И он на мой день рождения дарит мне на мои деньги подарок. Уметь надо, ребят. Вот, пожалуйста. Учитесь.
2: Азаровой Павлов напоминает.

0: Мощный позитив. Все это Васаби с Азаровой и Павловым.
1: Бесконечный позитив.
2: Итак, буду озвучивать ваши сообщения по теме. Тема какая, быстро напомню.
1: С каким видом психологического давления вы сталкиваетесь в повседневной жизни в семье?
2: Даже не ускорился. Вот так же я вот любому мужчине так говоришь, и он так же тормозит, как ты.
1: Ну, я пока размеренно для себя.
2: Так, доброе утро, красавчики. А можно считать психологическим насилием, когда супруга требует принести пенного из холодильника, когда лежим в кровати? Да.
1: Да.
2: Я почему, считаю, что это очень серьезное психологическое насилие. Очень серьезное. Очень.
1: Да.
2: Так, вот еще. Лично меня выбешивает вид психологического насилия в виде игнорирования, отсутствия диалога, когда после ссоры человек вместо выяснения причин недопонимания уходит в себя. Не для разумной паузы, а в виде наказания, чтобы человек, будучи в отношениях, ощущал себя одиноким, неуслышанным. Да, ребята,
1: есть такое, это же вообще базово, что...
2: В основном так делают мужчины. Я понимаю, что для некоторых людей это единственный рычаг давления, привычка из детства, скорее всего, так делали родители. Но ты уже не маленький. После 25 лет ты уже должен сам работать над своими методами взаимодействия. Развивай коммуникативные навыки, а не уходи в молчанку, написала Юлия.
1: Вот,
2: Юлия, к какому мужчине ты обращалась? Озвучи имя. Да, я ему это все, значит, озвучу, прочитаю, да. Так, психологическое давление – это когда вместе приходим с работы, ложится, лежит, смотрит сериал. Он, да?
1: Ну
2: или
1: да.
2: Кто? Или она?
1: Он, наверное, скорее всего.
2: Он говорит так про женщину. Так, еще раз заново.
1: Давай.
2: Отмотали. Психологическое давление – это когда вместе приходим с работы. Ложится, лежит, смотрит сериал. Только когда я, если сяду смотреть или спокойно сижу, начинает что-то обязательно придумывать. Но я вообще не трогаю жену ни в коем случае. Человек вправе выбирать все, что хочет. Но, конечно, все, что она хочет от меня, это в таком случае не выполняется ни в коем случае. Хоть разводись. Говорить, объяснять это бесполезно, так как она считает, что она принцесса. И весь мир для нее. Пусть думает так и дальше. Она с тобой на чили, на расслабоне, потому что ты комфортный, хороший мужчина.
1: Вот так вот.
2: Вот. Еще вот следующее.
1: Давай.
2: Написал нам мужчина, вот без подписи. Здравствуйте, а считается психологическим насилием то, когда ко мне приезжают мои родственники, моя жена ходит по дому с кислой миной. Когда я ее спрашиваю, что случилось, она говорит, все нормально. А когда ее родня приезжает, мы должны всей семьей улыбаться и потакать ее родителям.
1: А, конечно.
2: А я считаю, что она гринфлаг. Я считаю, что им можно. Я считаю, что женщинам все можно. Понимаете?
1: Хозяйка так считает.
2: А знаете, у кого я этому научилась? А знаете?
1: У кого?
2: У мужчин. Мужчины же считают, что им все можно. А я считаю, что женщинам все можно. Да. Так, вот еще мужчина
1: до этого
2: писал, что его жена приходит и ничего не делает, да, там ложится.
1: Ну,
2: пусть лежит и смотрит сериалы. Пусть. По 10-му кругу пусть гоняет «Великолепный век», эти сериалы
1: «Клон»,
2: все подряд
1: хозяйка,
2: смотрит и валяется.
1: Я вообще не
2: делает.
1: Понимаю, ты должна сказать, почему она работает.
2: Вот. Точно.
1: Должна просто лежать, смотреть сериалы.
2: Да. Несчастная женщина.
1: Да.
2: После работы приходит,
1: раз
2: да?
1: Раз такой муж еще пишет нам по
2: отдыхает,
1: об этом в
2: отдыхает, еще он пишет, ее муж пишет нам на радио. Да.
1: Что она так. Ничего не делает, а она отдыхает.
2: Вот еще. Я считаю, что мой мужчина оказывает на меня психологическое давление.
1: Так.
2: Именно тогда, когда он говорит, слышь, а что есть поесть? Тебе надо, сам приготовь, я тебе не мамочка. Или когда он говорит, куда ты убрала мою футболку? Пойди и присмотрись, и посмотри за собой, где ты ее снимал, там и подберешь. Вот так я отношусь ко всем мужчинам. Хотите, осуждайте, хотите, нет. Кто я, по-вашему, грин флаг или ред флаг?
1: Грин, конечно.
2: Грин, конечно. Конечно, грин.
1: Я бы сказал бы даже больше.
2: Больше.
1: Зеленейший такой.
2: Какой?
1: Зеленейший.
2: Зелепучий.
1: Это сейчас что-то другое мне напомнило.
2: Ты зеленый флаг. Ты
1: не ред флаг. Гринище.
2: Вот еще. А моя жена постоянно оказывает на меня психологическое давление. Я все для нее делаю не так. Подарил цветы, не те цветы подарил. Пригласил в ресторан, не тот ресторан пригласил. Я стараюсь за ней ухаживать. Люблю ее безумно. Прощаю ей все ее капризы. Но все-таки меня это уже начинает подбешивать. Потому что она всегда всем недовольна. Ну так ты дари ей цветы, которые она любит. Ну так ты води ее в любимый ресторан. Ну неужели столько лет вместе прожили, да, и ты не знаешь?
1: Или хотя бы спроси, в какой все ресторан ты бы хотела бы сходить. Да?
2: Да. Или создай какую-то группу хотелки, да, для моей жены. Пусть она туда скидывает все хотелки, и ты оттуда будешь брать это все. И потом ей дарить на праздники или просто так, делать ей какие-то романтические там.
1: Зачем об этом тыкать-то?
2: Да, покупки и прочее-прочее, да? Так.
1: Ой, хозяйка,
2: короче, мы оправдываем всех женщин.
1: Да. Угу. С ног на голову поставили.
2: А я считаю, что моя жена давит на меня, когда не пускает меня выпивать с друзьями. Вот сегодня пятница, она сказала, никуда не пойдешь. И я ведусь на все ее виды психологического шантажа и остаюсь дома. А что тебе делать в баре с друзьями?
1: Ты иди с женой.
2: Тем более в бар. Зачем тебе пить? Алкоголь зло.
1: Еще и деньги,
2: понимаешь,
1: тратить.
2: Да, еще и семейные деньги тратить. Вот, ишь ты какой захотел.
1: Да, вот видишь, а мне
2: разрешают. Она заботится о твоем здоровье. Она сохраняет ваш бюджет, этот денежный. Все она делает правильно. Так, а у меня психологическое давление круче всех. Послала меня в магазин с вашим шопером. Магазин на расстоянии 1 километр. Правильно я сделала. Движение – жизнь.
1: Да.
2: Движение – жизнь. Ты должен ходить.
1: Понимаешь, ходьба, она улучшает кровяное давление.
2: Ты должен заработать на автомобиль, чтобы на нем передвигаться. Правильно и делает. Молодец.
1: Это мотивация.
2: Привет, Васаби Шоу. Это я, ваш постоянный слушатель, Рефат. Как дела, Эльвира? Эльвира говорит. Все хорошо, Рефат. Тебе огромный привет от Васаби Шоу. От меня и от Антона Павлова.
1: Да, привет тебе, Рефат.
2: Так, вот еще нам написала Юлия. А я считаю, что
1: я Юлии привет передаю.
2: А я считаю, что мой мужчина оказывает на меня психологическое давление, когда я ему говорю, принеси мне водички, а я уже сама в постельке. И он закатывает глаза и приносит мне воду.
1: Ну да.
2: А что это он закатывает глаза? А ты ему вот так вот, когда он так закатывает глаза, вот так в лоб, вот так кулаком, тынкс.
1: Чтобы
2: вот так,
1: он
2: вот
1: таким, таким и остался, да?
2: Да,
1: и тогда вверх смотрит, да?
2: Да.
1: Как будто там кто-то есть.
2: Да, скажи, вот так вот, как будто ты...
1: Вообще...
2: Втащу, да. Нет, вот так вот, как сейчас всеку тебе.
1: Всеку, вот.
2: Да, все, и останешься навсегда таким вот лупоглазым.
1: Вверх смотрящим.
2: Вот. Он напугается, надеюсь,
1: ну, да,
2: поменяет свое отношение.

0: показывать тебе свое настроение, я считаю, да. Я считаю, что ты тут вообще не прав. Вообще во всем ты не прав изначально.
1: А как она должна вот показывать, что есть прыгать от радости?
0: Значит, он абьюзер. Потому что он ее обижает, и ей приходится показывать, да, вот свою обиду. А сам он, видишь, не может догадаться, что он ее обидел. Да-да-да, такой себе, конечно.
1: Ты должен считывать сразу же, что что-то не так.
0: Да-да-да.
1: Как датчик.
0: Так, а считается психологическим насилием, когда моя жена не разрешает мне общаться с моими бывшими?
1: А это нет. Это да, точнее, это да, давление.
0: Почему давление?
1: Ну, потому что он просто хочет узнать, как у них дела. Переживает, настоящий джентльмен.
0: Что ты несешь? А я считаю, что ты ошибка в ее жизни.
1: Нет, нет,
0: зря
1: нет.
0: Она с тобой вообще начала встречаться, вышла за тебя замуж, поверила в тебя, а тебя тянет вот такого...
1: С бывшим он имеет в виду,
0: такого,
1: там, понимаешь...
0: ужасного, бессовестного, грязного человека.
1: Но он не грязный, он, понимаешь, грязный. Не с бывшим не общается, потому что там дети... И он ради них только с ними общается, понимаешь?
0: Тогда тем более он ред флаг. Какого черта он оставил этих бывших детей?
1: Они его бросили.
0: Да неправда.
1: Да.
0: Тем более сам виноват. Недостаточно занимался собой и был интересным.
1: Нет, просто...
0: Не
1: они
0: удивлял.
1: Вот...
0: Не был кухаркой на кухне.
1: Был.
0: Там,
1: был.
0: Такой вот развратницей в постели.
1: Был.
0: Не был он.
1: Был. Все им говорили, ты с кем разводишься.
0: Вот. Нет,
1: просто
0: нет, нет.
1: Дурехи
0: мужчина
1: были.
0: Вот виноват. Все. Вот он родился, он уже виновен.
1: Хотя да.
0: Уже виновен, сразу же.
1: Подожди.
0: Во всем виноват.
1: Говорит, умная женщина, говорит, мужчина всегда виновен. А у более умной он еще и наказан.
0: Антон, держись, пишет Макс. Покрываете друг друга. Мы ничего не покрываем никого.
1: Ты что, я ее могу покрыть, что ли?
0: Все нормально, да.
1: Даже
0: что, коров, что ли?
1: Даже три меня не хватит ее
0: покрыть.
1: Да.
0: Сейчас,
1: это если меня
0: сейчас
1: просто...
0: фермеры встрепенулись. А ты так и не понял, ты же городской житель.
1: Я понял, понял.
0: Так, вот еще нам написал Аза из Алматы.
1: Браза.
0: А я считаю, что психологическое давление на меня оказывает вся моя семья. Моя мама давит на меня тем, что не пей, не гуляй, оставайся в семье, слушайся жену. И жена ей стучит на меня, и они вдвоем на меня давят.
1: Держись,
0: я считаю,
1: бро.
0: Что я попал не в ту семью, в какой хотел бы. А ты можешь покинуть этот дом, найти себе ту женщину, с которой вы будете гулять вместе. Вот ты пошел гулять, и она пошла
1: так
0: гулять.
1: Поздно, там же мама даже против.
0: Понимаешь? Ну, да, какой-то.
1: А вот... родители не выбирают.
0: Не, ну я считаю, что вот мужчина тут, конечно же, очень неправ. Мама же желает ему счастья. Она же не хочет, чтобы он где-то спился,
1: может быть, он
0: скурился,
1: счастлив,
0: где-нибудь
1: когда он
0: там
1: гуляет.
0: Заразился какими-нибудь венерическими заболеваниями.
1: А почему сразу заразился? Он с порядочными женщинами общается.
0: Ну хотя да.
1: Ты тоже так не переигрывай-то.
0: И мы что, будем его оправдывать?
1: Конечно.
0: Дадим шанс хотя бы одному мужчине, да?
1: Да. И жена, и мама не правы.
0: Я считаю, что его надо отпустить, а его маме усыновить
1: другого.
0: Для своей келинки, для своей невестки, другого сына. Их поженить, а тебя пнуть просто.
1: Не пнуть, выпнуть, а дать свободу.
0: Так, здравствуйте, васабушки, вы супер, передаю привет. Все, давай свой привет, оставь себе привет свой.
1: Смотри, как технично хотел заныкать его.
0: Да, ты должен был написать нам по теме. Ну, какие приветы? Так,
1: приветы,
0: медведы. Ну ладно, давай передам.
1: Нет,
0: а
1: приветы, медведы.
0: Жалко его, симпатичный мужчина.
1: Ну-ка, покажи.
0: Так, вот он написал: здравствуйте, васабушки, вы супер, передаю привет Адлету, Фарзали, Осману, Камилю, Батырхану, Ибрагиму, Заурбеку, Асету, Атмади, аэропорт Алматы.
1: Смотри, какой хороший человек, многих друзей помнит.
0: Да, ладно.
1: Да.
0: Сделаю ему одолжение.
1: Ладно.
0: Из жалости передала привет. Так, вот еще.
1: Давай.
0: Здравствуйте, васабушки, прошу анонимно. Я считаю, что мой муж специально все делает по дому плохо, как вы и до этого говорили в предыдущем часе, для того, чтобы просто я выполняла за него всю рутинную бытовую работу. На что я отвечаю ему тем же: я постоянно все забываю дома. Я постоянно не умею готовить, я постоянно себя веду неадекватно. Теперь я заметила, он включился, стал смотреть на меня как на больную, но весь быт он взял на себя. Правильно я сделала?
1: Умничка.
0: Вот это умничка, наша девочка, так и надо.
1: Многоходовочка такая.
0: Да, мы всем девчонкам советуем. Всем девчонкам советуем так делать, да? Да.
1: Да, да.
0: Так,
1: да,
0: вот
1: да.
0: еще...
1: Давай музыку послушаем.
0: А как вы смотрите на то, что когда мама говорит, делай то, что хочешь, а я уже знаю, что правильный ответ только один?
1: Да, ничего не делать.
0: Не, ну мама в чем виновата? Она же говорит, делай, что хочешь, она дает...

0: дайте полный карт-бланш.
1: Ну, ты хочешь, а она не дает этого делать, ты же понимаешь.
0: Да. Ладно, ребята, ждем ваше сообщение по теме. Тема какая у нас?
1: С каким видом психологического давления вы сталкиваетесь в повседневной жизни в семье?
0: Да, пишите.
1: 8-700-107-102-2.
0: Да, ждем.

0: ребята, мы сегодня обсуждаем все виды психологического давления, с которым вы сталкиваетесь, бедные
1: семье,
0: жертвы наши.
1: Да, мужчины, семье. Женщины делимся.
0: Да, ну, конечно, в шутливой форме мы это делаем. Пишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22. Что нам написал наш слушатель Макс? Настоящий мужчина не будет спрашивать разрешения у жены, он и так знает, что нельзя. Вот я об этом и говорила, ребята. Не надо вот это вот, меня жена не пускает, я отпрашивался. Не отпрашивайся.
1: Да, иди.
0: Отпрашиваются пацаны. А ты просто уже заранее знаешь, что нельзя никуда тебе идти. Все.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот вообще в каждой семье нужно, знаешь, вот такую систему каких-то чеков или флаеров вести, вот чтобы вот так раз у тебя у каждого одинаковая такая чековая книжка. И, например, флаер на поход куда-нибудь. И ты такой раз, и все, тебе без вопросов.
0: Рифат пишет, извините, это я опять... А, вот, он говорит, в моей семье мне дают полный карт-бланш, и я свободен. Выбор делать самостоятельно. Вот такое сообщение. Далее, самый топ-человек, который делает психологическое давление, манипулирование, это наша мама. О, я обожаю.
1: Это наша Эля.
0: Обожаю, давайте, давайте. Живут отдельно с папой вдвоем. Мы приезжаем, я, моя сестра или брат. Сразу начинаем делать усталый вид. Говорит, что не выспалась, голова болит, ночами бессонница. Или же, если куда-то надо маме поехать, а у нас не получается увести ее, и она начинает говорить, ничего страшного, на автобусе потихоньку поеду сама. Зачем, спрашиваю, на автобусе, когда я могу вызвать такси? Нет, доченька, не надо такси, это так дорого. Ничего страшного, что ноги болят, я доеду сама.
1: Да.
0: В итоге я начинаю злиться, нервничать на такие ее манипуляции, что готова все бросить и поехать увозить ее куда и надо. И таких похожих историй куча, настроя у нее, плюс папа. Мы все попадаем под ее психологическое давление. Ну, конечно же, она бывает самой милой мамочкой, которую мы все любим. Практически все мамы, я не знаю, это вас утешит или нет, делают ровно так же.
1: Так что не переживайте.
0: Ничего, не приезжай, доченька. Ничего страшного, у меня давление 200 на 140, и, возможно, меня сегодня не станет. Но пока-пока. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Главное, ты достигай высот и тех задач, которые ты поставила у себя на пути. И все, и бросает трубку. А потом смотришь, она в сторис у какой-нибудь вашей
1: подруги.
0: Там, тети Любы.
1: Да,
0: сидит, зажигает матерные частушки 100 грамм.
1: Или вдвоем уже куда-то поехали на природу, куда-то затрагивать земель. Да.
0: Это нормально, но мы все равно любим своих родителей.
1: Конечно.
0: Мы видим, что они манипулируют, особенно мамочки так делают.
1: Поверьте, они нас тоже любят.
0: И, знаешь, или никогда мама не ездит там на автобусе, она, ничего, ноги болят, конечно, я поеду на автобусе.
1: Пешком пойду.
0: Да, или только ты вот дала иди. Ой, спасибо, нам на корочку хлеба не хватает. У нас же нет столько денег. Это вы там ходите по ресторанам своей Алматы. А у нас-то нет таких деньжат. Вот мы вот так вот с кусочка хлебушка, корочки черного, перебиваемся на воду и с воды обратно на этот хлебушек. Порой даже соли дома нет.
1: Ой, ну все, не перегибай.
0: Тосечка.
1: Да?
0: Я тебе честно говорю.
1: А, чумей.
0: Так и говорится. Прям на корочку хлеба не хватает. Да. Но несмотря на это, несмотря на то, что так дразнюсь, мы все равно все любим своих мам. Да.
1: Мы же все понимаем прекрасно.
0: Машина есть, все есть. Просто я передаю привет. Так, я честно скажу. Я честно скажу, пишет нам Забакадыш, я подкаблучник и люблю свою супругу. Подкаблучники должны страдать. Да, а я считаю, что вообще не только подкаблучники, а вообще все мужчины.
1: А каблук – это крыша.
0: Страдать без женщины и по женщине. Так, вот нам пишет Мадди. Муж и жена должны уважать друг друга и во всем находить согласие. Только через взаимное уважение, поддержку и понимание строится крепкая и счастливая семья. У нас с женой четверо детей. Мы уважаем друг друга и любим друг друга. Да, бывают разногласия, но решаем их совместно через разговоры и понимание. Сания, я тебя люблю, твой Мадди. Или Мадди. Вот, написал. Классно.
1: Да, здорово.
0: Вот смотри, вот мужчина, да, ведь редко какой мужчина обладает...
1: Признается в этом.
0: Нет, обладает эмоциональным интеллектом.
1: А, это да.
0: Эмоциональным.
1: Если
0: что такое эмоциональный интеллект?
1: Если он есть, женщине повезло.
0: Он может поговорить с тобой по душам, он может высказать, что у него там наболело, там, например.
1: Чувства
0: какие-то. Но я заметила, когда у мужчины очень хорошо развит эмоциональный интеллект, то он будет обязательно какого-то истероидного типа личности.
1: Есть немного такого.
0: Да, это будет обязательно мужчина-истеричка или тиран. А вот мужчина такой сдержанный, серьезный.
1: Тот вообще
0: у него
1: сразу
0: в основном
1: тиран.
0: Отсутствует
1: да, и тот сразу
0: эмоциональный
1: тиран.
0: Интеллект. Вот ты хочешь с ним поговорить? Да нормально да. все, да нормально.
1: Да,
0: да я же сказал нормально Нет. все, нормально.
1: Да. Нравится?
0: Да.
1: Да.
0: да. Любишь меня? Да. Нет. Живу с тобой, люблю да. тебя. Все.
1: Почему ты меня любишь? Потому что...
0: Или
1: ну
0: нормально
1: как
0: все.
1: Как ты меня любишь? Как ни странно.
0: Нормально. Да, да, да. Все. Ноль эмоционального да. интеллекта. Все.
1: Рубрика.
0: Ребята,
1: шутки.
0: Совсем
1: там
0: скоро...
1: Две.
0: А, две шутки и все,
1: да.
0: что ли?
1: Да.
0: Дайте нам музыку и потом рубрика шутки.
1: Давай.
2: Лето. Утро. Васаби. Идеально.

0: Шанса. Юмор Павлова.
1: Ладно, быстренько.
2: Быстренько.
1: Как считаешь, черная полоса в моей жизни когда-нибудь закончится? Разумеется, жизнь же не вечна.
2: Еще одно.
1: Если вы бегаете по утрам, а об этом никто не знает, то это не считается.
2: Ребят, все, прощаемся с вами до понедельника. С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова.
1: Всем прекрасных, шикарных
2: выходных.
1: Долгих.
2: Целую.
3: Как улучшить себе лето? Слушать Васаби.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
3: Да, молодец.
2: И куда?
3: Индия.
4: Индия?
2: Мама Туралай, пишешь?
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
5: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Energy Day. Остых жаз.

0: жазды әрбір нотадан сезін. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Energy. Өзіңді еркін сезін.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб. От хаоса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками DJ Montax. Club Time – это саундтрек твоего вечера, разогрев перед уикендом и точка входа в клубную ночь. Club Time. Так звучит пятница. Не пропусти. Каждую пятницу на Energy FM.
1: Добрейших вечеров всем любителям компьютерной музыки и электронного настроения. Это программа Club Time и ее ведущий DJ Montax. Всех поздравляю с концом такой недолгой рабочей недели. Ну и, конечно же, без лишних.

ಧಾಧಾ ದಿಂತ ತಿಟಿಕ ತಗದಿಗನ ಧಾಧಾ ದಿಂತ

0: Друзья, вот и подошел к концу мой сет. Обязательно услышимся на следующей неделе. Это был Club Time, а я его ведущий, диджей Мунтакс. Напоминаю вам, что программа создана на студии KS Records. Ищите нас в инстаграме KS Records. Ну а у меня на сегодня все. Пока. Услышимся.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM. Мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса.